0: Hit Dance
1: vi propone il disco lancio Hit Top Dance. Classifiche trasmesse sulla radio ufficiale di Napoli. Le più belle passano su RCS Network.
2: Hanna top of всех традиций. Ее цель столица. Она не верит в любовь. Эй, купица. Дай денег, та слюбиться. Oh, me.